Stepfinger. Мимо, а мне необходимо семена. Хотя бы чуточку твоей. I'm fucking coming. Мимо, Дима. I'm fucking coming. Мимо.

с SGC-тематикой, но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие, то добро пожаловать на LGBT-дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

0: сомневаться. Знамя
1: Fisting.
0: Знамя
2: Spanking.
0: Знамя
1: Suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: Gachimuchi
0: общество.

0: Подворотня нас ждет.
1: Boy next door.
0: Хочет нас посадить на...
1: Some dick.
2: Fucking slave.
0: Ты уже лишили своих...
1: Ass. Amazing.
2: Suction.
1: Master.

хоть стоишь закрывай глаза. Считай до десяти, сбываются мечты. Закрывай глаза, считай до десяти, я узнала все черты. Это точно.

0: Сегодня ночью в старинный дом горит свет. Как будто правда бывает перед
1: Бой.
0: Эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд.
1: Performance artists.
0: Скульптуры певчих.

0: dungeon that high, Мейно.
1: Но, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках,
0: that cock.
1: Меня хватает и тянет волоком,
2: fisting
3: ass.
1: Мне говорили все эти
4: Гайти.
1: Дурной спорт. Предупреждали
0: слить.
1: Но посмотрите, какой теперь у меня
0: that cock.
5: The semen
1: бьются в моих

0: finger.
1: They expand our goal.
0: They know.
2: Утро кто-то меня разбудит, нальет.
0: Come.
2: Я выпью залпом, как будто это.
3: Drop a mic,
2: и кто-то спросит, где пропадаю я. Когда весь город дрожит о нажитом. И я сознаюсь, что ночью горит.

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений. Как у меня на груди это связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
1: Wee-wee.
0: Узнаешь.
1: Just bondage.
0: Ты один.

0: Странно, когда ты
1: Swallow my cum.
0: У меня появляется чувство Я тебя понимаю, ведь мне иногда Тоже снятся страшные Снится, что мне
1: Stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: My ass.
0: Умерла.

0: We must love our past.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтоб
2: move around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: где-то с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: want it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: ослепший старым ночью побродил, наклад разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: успешно.
1: Данил,
0: порвались сети по ноге.
1: Бандит.
0: Касались, срали, типа, полная труба, решили.
2: Лапоня.
0: Сами.
1: Да, да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Что за наваждение?
1: Now! Напали! Напугали! Смеялись, толкались!
2: Steve Randall!
1: Что я не могу?
2: Эрикен!
1: Жаль!

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fault matter.
1: Помогло.
3: Semen.
2: Baggage.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: Gotcha.
1: Ночной
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

0: Gotcha.
1: Видение полон сериалов.
0: Fucking slaves.
2: Leather hands.
1: Бывает, что включишь там реклама.
2: Do anal.
1: А через минуту.
2: Latex.
1: Коленей. И это совсем не.
2: Gay bondage. Website. With love.
1: Экстрасенс.
2: Фистит
1: людей.
2: Latex.
1: Там вот.

0: Не помогли
1: Latex.
0: Олени в финале
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение, наделала в очень много шумихи, победок
1: Master.
0: С жопой бобрихи, то был не тотем и не волшебный предмет.

0: мерят в ожидании. Идет не спеша.
1: Semen.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Я делал, словно...

0: Dungeon.
1: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Семен.
0: Master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: penetration fucking deep.
1: Я тогда как Архимед перевернусь. На одно счастье себе ты все по-дурацки. Все, что вырастил, как тамагочи.
0: This thing ass, fuck.

в январе или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубника в декабре, или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде бы, а вроде сказка, может, братья

0: Dick. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
1: но ты теряешь
0: coming.
1: И уж

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, Colin.

0: Весь мусульман на Катар.
1: Do anal. Do anal.
0: Ты купаешь, ты старинный.
2: Yeah.
0: Тебя знают даже.
2: Big dark
0: hole. У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?
1: Mr. Ackworth.

ждет. Кучит рядом с тобой мистер. Кто бы не вкинул. Я бы вас кинул все ваши пусы. Я охуевший. Как будто ты не знаешь.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: 100 баксов.
1: Если будут

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Человек когда-то самый дорогой. Правда слишком глубокая. Забывать.
1: Билли Харрингтон.
0: Пора нам пропадать.
2: Данжен.
0: Когда-то самый дорогой.
3: Fucking slaves.
0: Правда слишком глубокая.
2: Ain't no.

0: И стану, что чувствую.
1: Bad cock.
0: Проводив тебя в последний
2: ass.
0: И пропадать
3: Dungeon.
0: Навек, когда-то самый дорогой.
3: Fucking slave.
0: Правда слишком глубокая.
3: Anal.
0: Забывай.
2: Billy Harrington.
0: Рано пропадать.
3: Dungeon.
0: Навек, когда-то самый дорогой.
3: Fucking slave.
0: Правда слишком глубокая.
3: Anal.
2: Billy Harrington's.
3: Ain't no
1: gay website.

0: Dungeon.
1: Век когда-то самый дорогой.
0: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
1: Забывай.
2: Billy Harrington.

0: миражем.
1: Latex glove.
0: Слышишь, веют над страною ветры яростные.
1: Bad cock.
0: И вновь продолжается
1: бой.
0: Но тревожно в груди. И Ленин такой
2: мой
0: юный
1: Full dungeon.
0: Впереди. И Ленин такой
1: мой юный Full dungeon.

0: Beautiful Dungeon. Beautiful Dungeon.
1: Billy Harrington.
2: Не жди, жизнь для
0: мистера
2: не щади. Нам ребята в этой
0: жизни
2: только с ней по пути.

0: секс.
1: В раба мужчину превращает.
0: Latex Club.
1: И после
0: fisting
1: мне не обрести покой. Я
0: anal master.
1: Продам за с тобой.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the

Сейф-секс. Ура, мужчину превращает. Лейтекс-клав. И после фистинг мне не обрести покой. Я... Anal Master.

0: Фанатику, знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: that cock.
0: Когда с тобой
1: bad. Suck dick.
0: Suck dick.

0: здорово,
1: пять.
0: Видишь, я больной, нужен
2: систем.
0: Потому что я такой
2: Dungeon Master.
0: И думаю,
2: my ass. Swallow my cum. Bondage J website.

0: Чувачку, знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: that cock.
0: Когда с тобой
1: bad. Suck dick.
2: Suck dick.
0: Расскажешь об этом мне.
2: Да, не
0: что такое?
2: Suck dick.

0: дело. This is моё личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бля, или на то, как карта ляжет.
2: This is
1: каждого.

Я не буду тебя таскать, называть Я не буду сать, я могу сухо не отдать Опять твоё

0: The spanking.
1: Я всегда буду
2: садик.
1: У меня так много
2: денег,
1: но моих
2: лиц
1: на месте. We want, we want, we want.

finger in my ass. Лишь один, а ты все смотришь. Давай пойдем с тобой туда, где нет места. Demon, my cum. Где мы?

0: друга Питера, начальник Билли Харрингтон. Вообще я
1: слышал
0: образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
2: celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять. И каждый.

0: Finger deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
1: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
1: Что, на дубе твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
1: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова борта для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Wait next door.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя хуйня.

0: Bad cock. Bad cock. Bad cock.
1: Dark fantasy. Latex glove.
0: Two bad cocks.
1: Latex glove.
2: Swallow cup.
3: Gay party.
0: Bad cock.
4: Subway Diddy.
0: Bad cock.
4: Subway Diddy.
0: Bad cock.
4: Subway Diddy.
1: Some boy next door.
5: Солка.
6: Поместится внутри.
7: Поместится, поместится, поместится внутри.
1: Latex glove.
0: Two bad cocks.
1: Latex glove.

0: Красивый
1: фулмастер, фулмастер.
0: Красивый, в отличных
2: пятах.
0: Сидят охуенно, шагает на
1: party.
0: Как будто бы простым. Я шагаю на полу. Я медведь Балу. Ты даже мне не
1: блюк,
0: а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
1: кок,
0: чтоб забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
0: Девчонки понимают,
1: fisting.
0: Только раз в году. Все
1: do anal. Fisting, fisting.
0: Если у тебя нет, это видно по еблу.
1: Бой, бой, бой.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной
0: fucking
1: напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: dungeon master.
1: Никакой там не
2: full master.
1: Я показываю
0: anal. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя, будто
2: master.
1: Сел на
2: пик.
1: Как
2: horny.

0: coming. Master.
1: Hey.
2: Legs.
1: Hey.
2: Tall boy.
1: Давай веселей. Давай, давай, давай, давай. Кислотный.
0: This thing.
1: Hey. Кислотный.
3: Spanking.
1: Hey. Кислотный.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking legs.
0: This thing.
1: Hey. Кислотный.
3: Spanking.
1: Hey. Кислотный.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking legs.
0: This thing.
1: Hey. Кислотный.
3: Spanking.
1: Hey. Кислотный.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking legs.

0: you swallow semen по дороге.
1: You're fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Ноги. Бежит
2: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting. Не охота.

0: Ella упругой
1: сокращает.
0: Ну и конечно восхищение коллег
1: и
0: друзей.
1: Or...

0: assisting
1: неуклюжий
0: dungeon master
1: по лужам
0: Майкампа dungeon
1: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny
1: такой. Ах, я на
0: гей-баре
1: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом
0: latex club
1: и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500
0: horny.
1: Ах, я на
0: гей-баре
1: на виду, к сожалению,
0: дядю Эйно
1: только раз в году. К сожалению,
0: дядю Эйно
1: только раз в году.
2: Greatest scream, leave your

Оставь меня в беде, твой гей. Да прокинь замятый. Моё ты опять припевает. Я голодный, но выжу.

0: Semen.
1: Ilima.
2: Fat cock.
1: Hey. Я беру вторую бутылку розового вина.
3: Oh, gang it up.

0: как
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
0: Ну а теперь дверь закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
3: Slaves?
0: Говорить.
2: That turns me on.
0: А я в ответ.
3: Come back here, guys.
0: Попалит заживет. Попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: Мистер Аквас.
1: Я прошу, лишь не ломайся, как
0: российский.
2: Ты некуда по южному носе.
0: Just loop it up.
2: Malina,

0: телефонов России.
1: Finger in my ass.
0: С каждым годом все некрасивее, а утопаю в снегах. Простой шикарный
1: данжен
0: размером с
1: 300 бакс.
0: В Москве охуительно
2: спанкинг.
0: Челябинске
1: swallow my cum.

0: dungeon.
1: Размером
0: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
2: Spanking.
1: Челябинск.
0: Swallow my cum.

Ой. Оставив семен в метеоритный дождь. Но широк людей не может измерить размер. Даже среди пастеров, что внук бессмертных нет. Нету любви, она змея. Крутись.

0: несут.
1: Семен. Boy next door.
0: Women bounce. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхать? Эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Gay party.
0: Поле пекла.
2: Billy.
3: Full dungeon.
2: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys.
2: Лучше, чем... Лучше. Но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен в моей ролику. Для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. Да и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
2: Один, но и не за что весь тебе. Не

0: Знаешь, я загостил два раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от секс. Но сейчас они суета новогодняя. Не положат подарок под елку. И под этой
1: мерткой.
0: Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но
1: мы
0: стало за ним не видать никого. Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика с бельем. Кто-то выпив на праздник.

0: хотят мою задницу.
1: 300
0: долларов, парень из
1: Dungeon.
0: Не останется больше, брат. Я все еще...

0: Поставим на всю не спят, кто
1: pull up our pants.
0: Вы простите,
2: my car.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
2: dick in my ass.
0: Это
2: dick in my

0: вещей.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще
1: suck.
0: Буду новой
1: spanking.
0: Ждать и скучать за блеском
1: ass.
0: Будет все, ну а пока
1: this thing is 300 bucks.
0: Звук поставим на всю и соседи не спят. Кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите
1: my come.
0: А потом
1: suction.
0: Говорит до утра это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.
0: Звук

0: every hug.
1: Не открывай
2: next door.
1: Я буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там за меня так нежная, нежная, мою возьми, чтобы.

0: Знаешь, я не понимаю, как можно с boy next door, так называемый, залезть в dungeon. Вот я алкоголик. Swallow cum. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Do anal. Что такое? Bad cock.
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на... И после того, как я опустошен... Bad cock. Я ощущаю, что будто мне все... Но все равно испытываю чувство вины. И я хочу просто спрятаться от...

Начните секс. Они не могут догадаться. Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шасы навсегда. На сцене до этого. Тагани, я иду на... Мои рядом, и мы заодно, но твои... Они далеко.

0: Красивый
1: фулмастер,
0: фулмастер.
1: Красивый
0: в отличных
1: пятнах.
0: Сидят охуенно, шагает на
1: party.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: Dungeon Master.
1: Никакой там не
2: Full Master.
1: Я показываю
2: anal.
0: Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя,
2: Forget it.
1: Будто
2: Master.
1: Сел на
2: пик.
1: Как
2: horny.

0: это пацанский мур. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

0: master.
1: Horny.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
4: He's late.
2: Yeah.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Yeah. Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: This thing. Bondage master.
5: Я не знаю, почему я решил.
3: Anal.
5: Может быть, все потому, что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже я вас априори выше. Я в жопу долбил. Джин, а я Аладдин. Один на один. Трахну ебаный дебил. Со мной ебаное дно. Я достаю со штанов свой.
3: Как?
5: Я на...

0: Full massive. Latex glove.
1: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger. Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
2: Fucking slave.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: dick. Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю звук.
0: Hack.
1: В районе вот твой головы. Я влетаю на
0: dick. Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю.
0: Fat hack. Master.
2: Horn.
0: Some dick. Boy next door.
2: Slave.
1: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slave.
0: Boy next door.
2: Slave.
1: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slave.
1: Штани сделали смело идут, я им всем объявляю.
0: My name is Dan. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.

0: Dungeon
1: party
2: у тебя
0: fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal.
3: Hello, brothers.
4: Gotcha.
2: Смех сегодня
0: fisting
2: для всех.
5: Ouch. Oh, that hurts.
2: В руках
6: the semen.
0: Stick your finger in my ass. Do anal, master.
2: Но трудно
0: come
2: держать в себе.
0: Let's celebrate.
6: Yeah.
2: Каждый хочет
0: suck some dick.
2: Но рядом нет.
0: Stick your finger in my

0: Меря шаги в ожидании, идет не спеша. Замерзла и хочет, но уже не пускает душа.
1: Do you like what you see?
0: И пускай fantasy. На зло ветра глядел, словно в глаза, и на вопросы я ждал.

0: scratching back cocks.
1: Вместе не страшно.
2: Услышит играю,
3: что dead it turns me on.
4: No latex glove, dude.
5: Sisting.
6: Suck dick.
7: Sometimes I rip the skin.
8: И в поисках куда не знаю сам. Услышит
9: играю,
3: что dead it turns me on.
4: No latex glove, dude.

0: 300 bucks.
1: Должен ли я? Мне было так с тобой.
0: It's amazing.
2: Oh shit.
3: Забыл, ведь ты
4: fucking slay.

0: back up, the semen the stole, look back up, the semen the stole, look back up, the semen the stole. Чую
1: gay bondage.
0: Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что так нельзя. Я говорю, что...

0: sutra bagaitza deep bagaitza deep bagaitza deep
1: horny
0: sutra bagaitza deep
1: dick
0: ещё
1: and anal
0: чтобы понять куда
1: fisting
0: чтобы понять зачем
1: fisting
0: без колебаний прими
1: my cock
0: и ты достигнешь
1: anal
0: look at cock
1: the semen on the stool
0: look at cock
1: the semen on the stool
0: you gay bondage.

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, пойду бродить по
1: Dungeon.
0: Если сломается, стану
1: по
0: без колебаний пробью.

0: the semen,
1: a stole,
0: nuclear cock, the semen,
1: a stole,
0: nuclear cock, the semen,
1: a stole, you put you
0: gay bondage,
1: заговорят, что
0: сам нельзя,
1: заговорят, что
0: fuck нельзя,
1: заговорят, что
0: come
1: нельзя, я говорю, что
0: fuck.

0: Happy birthday!
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: Happy birthday!
1: И не
0: комик,
1: а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: всей игрой. В нашей победе ни тени сомнений. Как у меня на груди это связь.
1: You anal.
0: Ты и без
1: Wee-wee.
0: Узнаешь
1: just bondage.
0: Ты один.

0: semen arsonist.
1: Пламя.
2: Красная или
3: Эйно.
2: Бывало, курили донской
3: такой.
2: Или
3: fucking coming.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто.

0: как же так получается?
1: Семена.
0: Быстро кончается. И не так уже...
2: Гей-вебсайт.
0: Нас зовут...
2: Boy Next Door.
0: Жизнь...
2: Гей-парти.
0: Упрямая. Но держать...
2: Fingers.
0: Упрямая.
2: Fisting.
0: Что бы ни случилось...
3: Do you like what you see?

0: опасность.
1: Алло, я
2: Фолмастер.
1: Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже
2: Come.
1: Почти не берет. Пора домой.
3: Гей-парти?
1: Не льет кто-то.
2: Swallow.

я ни одного фильма себе не пропускал, я был хотел быть жирным таким же. Я думал, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на 100%, стал на 100%.

0: Фистинг.
1: Просто так, чтобы...
0: 300 баксов.
1: Достать, надо стать...
2: Чиф, босс of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие...
3: Suck some dick.
0: Dark fantasy. Latex gloves.

0: Swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие как...
0: 300 bucks.
1: Ano za garek?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики.
0: Next door.
1: Панчики. Сладкие как...
0: Swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие как...
2: Rip the skin.
1: Ano za garek?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
3: Каждый день замыкаюсь.
4: Bondage.
3: Let's celebrate. В черепной.
4: Oh, dungeon.
3: На парни. И в безнадежной пробке. Я себя нигде не...
4: Fisting.
2: Suck dick.
5: Oral cum shot.
3: В ледяном подъезде. Мой... Никуда не езди. А мне так хочется быть. Знать, что я кому-нибудь не... И я всегда испытываю. Там, где я могу.

0: Loop it up.
1: Ты говоришь, за тебя там кто-то...
2: Suck some dick.
1: Много значительно...
2: Fuck you.
1: Дальше мы идем гулять.

0: Батак. Валил семен в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казалось.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и.
2: Suck some dick.
3: This half.
0: Превращалась в нелепый.
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
3: Семен.
0: Бездарного.
1: Really?
0: Принялись иконы на стенах.
3: Bill.
0: Тогда приходил.
1: Darkholm.
0: И он начинал.
2: And I was fucked.
0: И через час становилось.
2: Better.
0: Спадали. Смягчались.
2: Leather.
0: Он больше не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like my finger.
0: Он шел на
2: party.
0: И fucking
2: coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним.
1: И дарк,
0: в дни, когда
1: фор,
0: и в дни, когда
1: сяк,
0: и так
1: дарком
0: обитал,
1: смарт стикфингер,
0: и спасал от всех,
1: Wolf.
0: Заслонял
1: Master.
0: С собой
1: Ass.
0: Человечьего вечного.
1: Boy. Dark home, Smart.

0: existing.
1: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла
0: Amazing.
1: Подняться. Сидел в постели. И его волосы
2: сели.
1: Он держал
0: Bombs.
1: И говорил.
0: Gay.
1: Ну что ж ты?
0: More.
1: Ну что же ты? Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: gotcha.
1: Песни и странные длинные тексты.

0: другой планете.
1: Это начальник Билли Харрингтон.
2: Вообще я слышал.
3: Данжен Мастер.
2: Это образование. Родители хорошо занимались okay. воспитанием. Но лучше работы я так и не смог найти. Тут или
4: Celebrate, или suck some dick.
2: Программа типичная.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: In my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова ботан для нашего столика, черт.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass way next door.
1: Доволен, выписывает.
2: $300.
1: Рекомендует меня всем своим друзьям.
3: Let
1: вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.
3: Let
1: у меня

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, моя охуенная.
2: Ярко-кислые Бэткокс Бандидж Адидас Два Твер Остановка Орни Розовая Пахмане Серый бой next door. В твоем

0: Эйно носятся, Эйно кружатся, этим сучкам весело, вместе кукурузится, однокомнатный, ты выходишь в коридор, Master. Сумками стоит.
1: Van, what the hell are you two doing?

Ебали, зарабатываю столько лет, но дитеры говорят, ну это ол. Делай, у тебя нет, ты заебал, но битах, ты продюсер. Ведь панчи там. Как у

0: ass.
1: Я заменил тебе
0: words
1: и наступаю на
0: finger.
1: Я перекрыл тебе
0: Это
1: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем. Это камера, наш будущий
0: door.
1: Ведь оно все серьезно. Я в плане
0: fucking ass.
1: Мутать паразит
0: fucking coming,
1: словно нейротоксин.
0: Get out of that.

0: разобьем что стоит на столе, мы с тобой на бедном стекле обольемся, потом это все для того, чтобы было теплее.
1: Fucking ass.
0: Parasite.
1: Fucking color, anal.
0: Словно не радость.
1: Semen.
2: Get over it.

0: No. Right at me, too.
1: Semen lube it up.
2: Hot loads.
1: My cock.
2: Full master.
1: The semen.
2: Fisting ass.
1: Bucks.
2: Suck cocks.
3: А потому я провожу меж рыжих сотни линий, чтобы
2: ступить
3: созвездия светили вокруг, я видел, куда бежать. И как ни жаль, как бы не было бы тяжко, если я усну
2: под fucking coming.
3: Больше не заслужил. И как не
1: просить
3: про себя, но ты попробуешь.
2: Fuck.
3: И в глаза скажи,
2: Suck
3: dick. И важно только, что сохранила бы мать.
1: Ass.
3: Но однажды позабудете
1: that cock.
3: Кое тот, с которым
2: coming.
3: Распадается на
1: семен.
2: Hot loads. Sex.

0: Gang enough.
1: Gang.
2: Бой.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: Да Симена.
3: Не видел Мариенков, это десятера спроси.
0: What the hell?
3: Кое-как, но стоит жить, хотя в бороге.
2: Эй, но.
0: This thing.
3: Хотя в бороге.
2: Симена.
3: Но розовый.
2: Bad cops.
3: Воздух.
0: Yeah, look.
3: Так умирают небеса, и окажется.
2: Do anal.
3: Опять же, как не просишь.
2: Suck some dick.
3: Suck shit.
0: Сам
3: ее налепил.
2: Bad cop.
3: Лейкопластырь. Натертую ступню хрустальной туфелькой, хоть и было проще
2: скрыть.
3: И между нами говоря, мы будем съедены как
2: Симена.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
2: Boy next door.
3: Найдет себя внутри сказаний и легенд. И
0: секс.
3: Не потащит под косу его, если будет хоть одно неподлежащее сказуемо.

0: что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь
2: six hot loads.
1: Прошло.
3: Dan.
1: Научился жить один.
3: И у... Master.
1: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
3: Boy next door.
1: Третья это все твои...
3: Gay website.
4: Pull up our pants.
1: Едва. Четвертая причина это...
3: Bondage.
1: Кто...

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте, наш волшебный ты в платье, мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Знаешь, я за год стал 2 раза
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стол за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник не

0: fucking coming.
1: Что нам еще осталось? Слипнуться наши
0: милые,
1: словно новогодний.
0: Come.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.
0: Boy next door. Dungeon. Dungeon Master. That's amazing. Lube it up.
4: Make me come.

сзади, корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову. Ты сзади, корнями вырвут голову. Hello, Rich, Rich, Chuck and Morty. Sorry, password, come shot.

0: предпочли идти
1: по данжен бойс.
0: И ореол мечты по весне успела нам сверкнуть. Вздыхай поглубже, друг, нас ждет бескрайний путь.

0: Тестей.
1: Один. Ты не шепчет мне нежно.
0: Знаю, что stuck some dick.
1: Другим лучше.
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что? Думал, что ты. Что же ты сделала? Я что?

0: bad cock.
1: Dungeon Master.
2: So D.
3: Твои тучи вышибают с ноги, может,
4: Лы
3: подскажет
4: cock.
3: И выпрыгнуть из
4: ноги.

Кто-то море таблеток, а кто-то просто. Кто-то выходит в супер игру на поле. Кто-то находит втроем навес. Кого-то вштырило сейчас в общественном. Кто-то в прямом эфире на фабрике. Кто-то не парится, что у него пропали. А кто-то наслаждается работой.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: anal.
1: Почему мне так понравилось, ударилось
2: семена
1: по голове? А почему не могу расслабиться и просто
0: swallow dick?
1: Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать.

с мемы и ремиксы с гачи-тематикой, но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие, то добро пожаловать на LGBT-дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

0: тысяч. Их мне хватает на 30.
1: Flex.
0: А если в месяце больше,
1: Flex.
0: То я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше,
1: Flex.
0: То я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.

0: do it. Stop shutting it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не знаю, что...

0: $300 to play with my anal. $300 to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все-таки
0: лечь.

0: руках. Мы звезды, boy next door. Разбили фур в рак, проклятый
1: Фонслэйс.
0: Мы к вам заехали.
1: Suck dick.
2: Привет.
1: Fuck you.
0: Well, yeah! А мы скорее
1: fisting ass.
0: Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе.
1: Pants.
0: Лучше по-хорошему.
1: Celebrate and suck some dick.

0: меня нас ждет.
1: Boy next door.
0: Хочет нас посадить на...
1: Some dick.
2: Fucking slave.
0: Уже лишили своих...
1: Ass. Amazing.
2: Suction.
1: Master.

0: себе шлепнула папа. Эй, но шлепнула папа. Эй, но
1: сори.
0: На твой бочек больше не твой бочек.
2: Лейтекс.
0: Так плотно на мне, словно скоро.
2: Coming.
0: Чики так много,
1: Suction.
0: Можно выдать.
3: Семена.
0: Талии.
2: Your finger.
0: Мои формы как у
2: мастер.
0: Мама.

0: на с надписи Maiden.
1: Gay website.
0: Porn-ass. Едет. А затем за
1: Porn-ass.
0: Русский.
1: Boy next door.
0: Четко корректирует.
1: Как? Lay sex club. In my ass.
0: Любит. До зари. От рассвета до заката.
1: Как?
0: Любит. До зари. От рассвета до
1: заката. Как?
0: На полице надписи
1: Porn-ass.
0: Едет
1: Darkholm, man.
0: А за этим
1: Porn-ass.
0: Русский
1: Real man.
0: Четко корректирует.
1: Suck и swallow come in my ass.
0: Любит. До зари. От рассвета до заката.
1: Любит.
0: До зари.
1: Stick finger in anal.
0: $300. На
1: Порн-ас.
0: За рулем.
1: Порн-ас.
0: На колеса.
1: Дик.
0: А затем за
1: Порн-ас.
0: Бывший
1: фон. Слэй.
0: Четко корректирует.
1: Секс.
0: И
1: фистинг. Ас. In my ass.
0: Любит. До зари. От ответа до заката.
1: Как?

0: пиздуйте отсюда, ёбаные
1: пиздуйте. Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнен стоп. Цвет как
2: Семен,
1: цвет родной, прям так
2: сон.
1: Стингер, чит за
2: тонкий
1: на дорогих кейбар. В смоке, смокай скучно, не смог. Эти кубов на мне, теперь они стоят в два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
2: пресс.
1: Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Эй, в рот, давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

0: день начинается с музыки.
1: Got you.
0: My heart king size. No penetration. У меня это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.
1: Real man.

0: новый спот приятный, еще приятней новенький пендель. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На как заполнить? Мне давно уже не 18. Полный слов. Цвет как
2: Siemens.
0: Цвет родной, прям так все.
2: Финга,
0: чуть за спину. Дорогих.
2: Hey, money.
0: Смолки, смолкай.

Мишу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовим.

0: Ай, мапи веб, поздравь, кто сын теперь.
1: Boy next door.
0: Знай много, но я чувствую себя как
1: Flow master.
0: Мапи веб, поздравь, кто сын теперь. Веду

0: за что. Есть за что.
1: Pull up our pants.
0: Мне не нужна.
2: Some dick.
0: No.
2: I don't do anal.
0: Мне кизару, я не слушаю, ведь он странный.
2: Master.
0: Вся моя жизнь реальна.

0: раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Spanky.
3: Fuck you, fuck me. Until my dick is drained.
0: Кто не верил в меня, они все еще работают. И мечтаю быть рядом, то когда мы бабаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим.
4: Semen.
0: Какой ты друг ни разу не угостил меня.
3: Разу.
0: Те, кто...
1: Fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит.
1: Fisting.

Банши. Шарит, что это бондидж, секс парти. О боже, что за бондидж, лейтекс бондидж, бондидж, бондидж, бондидж. Они всегда на мне. О боже, что за бондидж, лейтекс полицейский. Бондидж, бондидж, бондидж. Ему ж купил. О боже, что за бондидж, лейтекс бондидж, бондидж, бондидж, бондидж. Они всегда на мне. О боже, что за бондидж, лейтекс полицейский. Бондидж, бондидж, бондидж. Ему ж купил.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску по себе.
0: Finger in my ass.
1: Плачешь.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in this thing's ass.

0: Disgusting Boy Next Door.
1: Если бы ты знал,
0: Boy,
1: тоску,
0: Finger in my ass.
1: Младший,
0: Next Door,
1: Безымянный,
0: Finger in
2: this thing,
0: ass.